0: Я с кимбоенью.
1: Але нет коней предраз, знат из Пюриену, Дистербия.
2: Заткула.
3: Шатанна.
4: Я вас тут ве...